0: 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. Автозаправочные станции сети «Нефтехимпром» в Пермском крае ввели ограничения на продажу бензина. Как сообщает новый компаньон, один клиент может купить только 40 литров топлива. В компании объяснили введение лимитов нехваткой топлива и проблемами с логистикой. Сеть «Нефтехимпрома» насчитывает в Пермском крае 39 АЗС, из них 20 станций расположены в Перми. Территория Прикамья получит 26 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. В этом году 6 муниципалитетам Пермского края выделят из бюджета 26,9 миллиона рублей субсидии для развития туриндустрии. Это следует из проекта постановления краевого правительства. Согласно документу, Соликамск получит почти 11 миллионов рублей, Кунгур 9 миллионов, Кудымкар 4,5, Березники 800 тысяч, Краснокамск почти 700 тысяч, Лысьва 600 тысяч рублей получит для развития туринфраструктуры. Вьетнам изменил правила въезда в страну. Всем туристам теперь необходимо заполнять электронную карту прибытия на портале миграционной службы. Не позднее, чем за 72 часа до въезда нужно указать паспортные данные, информацию о визе и сроки пребывания в стране. QR-код нужно будет предъявлять сотрудникам паспортного контроля по прибытии. Один из самых перспективных игроков Пармы переезжает в Краснодар. Глеб Фирсов, центровой пермского баскетбольного клуба «Бет-Сити Парма», по сообщению телеграм-канала «Перехват», покинет пермскую команду в нынешнее межсезонье. Руководство Пармы и краснодарского «Локомотива» «Кубани» договорились о трансфере 21-летнего баскетболиста. Сумма отступных пермякам за центрового не раскрывается, но отмечается, что она будет внушительной. Доллар на сегодня 73,7.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Вторник, 23 июня на календаре. Плюс 16 градусов на данный момент. В целом прям даже приятно, потому что вчера было достаточно душно. Дождик все собирался, но так и не собрался. Я, по крайней мере, про центр города имею в виду. Сегодня до плюс 22. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения. И тоже, кстати, возможен дождь.

0: 7:13. Вы слушаете радио «Альфа». Плюс 16 градусов на данный момент. Загруженность дорог минимальная. Да и в последнее время вообще никаких серьезных затруднений нет в движении. Надеюсь, что сегодня так и будет. Далее гороскоп «Лунный календарь». Новости со всего света. Узнаем, почему на этой неделе гуляет Гондурас.
1: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Слушайте радио Альфа, 7 часов 15 минут и лунный календарь. Луна находится в знаке зодиака Весы, растет потихонечку, если верить астрологам, 23 июня принесет перемены и события, которые могут развиваться довольно непредсказуемо. В целом, как и вся наша с вами жизнь. Вот вчера возьмите, например, погоду. Передавали, что максимальная температура будет плюс 23, плюс 24, а была плюс 27. Непредсказуемо, непредсказуемо. Сегодня до плюс 21-22, но ветер, кстати, другой, стоит отметить. Восточный и северный. Но прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
1: Радио Альфа.

0: 7 часов 21 минута и сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь, музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: На радио Альфа аргентинская певица Мари Клер Дубальдо. И вот как вчера пел стадион, друзья. Аргентинские болельщики футбольные, они, конечно же, друзья, мелодичные. И у них был повод петь, потому что их сборная победила со счетом 2-0 Австрию. Все два гола забил Лионель Месси. Просто прекрасно. Ну а прямо сейчас слушаем новости от Полин Поповой на радио Альфа. 7:30, время пермское.
1: Здравствуйте. Автозаправочная станция сети нефти «Химпром» в Пермском крае ввели ограничения на продажу бензина. Как сообщает «Новокомпаньон», один клиент может купить только 40 литров топлива. Министерство просвещения с 1 сентября запускает единый цифровой ресурс для дошкольного образования. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детсадов, методистов и родителей. Среди них мультфильмы, книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для школьников. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Дубль в матче против Австрии. 17 и 18 голы в его карьере на мировых первенствах. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 16 градусов. В течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

7:39 в Перми. Мне кажется, в какую песню не добавить балалайку, она станет руссконародной. Вот, например, даже в эту, друзья. Ну вот просто представьте себе на секунду. Что касаемо балалайки, то сегодня день этого инструмента. И вот через 7 минут в исторических фактах поговорим чуть подробнее, откуда все пошло и о первых упоминаниях балалайки. А еще сегодня отмечается Международный олимпийский день, потому что именно в этот самый день Пьер де Кубертен предложил проводить вот эти самые Олимпийские игры, возродить их точнее. Ну и пошло-поехало, как говорится. И еще сегодня день без обид, поэтому если что, извиняйте. Впереди дорожная информация и вот, как я уже говорил, исторические факты. Поговорим про балалайку.

0: За последние полчаса мало что изменилось в движении транспорта в Перми. Все так же свободно. В целом 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Песня про солнышко от Брайана Адамса на 104.1 FM. Друзья, продолжаем дальше изучать этот день. 23 июня на календаре. Сейчас посмотрим на него с исторической точки зрения. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
4: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

АЗС «Нефтехимпрома» при Каме ввели лимиты на продажу бензина. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. Но прямо сейчас предлагаю послушать инструментальную музыку. Владимир Косма, французский композитор румынского происхождения, известный музыкой к популярным французским фильмам. И этот фильм вам известен. Это «Игрушка» 1976 года с Пиром Ришаром, главной

0: 8:01. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Рост потребительских цен в России в мае этого года стал минимальным с ноября 2022 года. Об этом сообщил Центробанк. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в апреле составила 5,6%, в мае снизилась до 5,3%. Пермская УФАС усилит контроль за реализацией топлива для предприятий агропромышленного комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. По поручению ФАС России Пермское управление будет отслеживать соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. Также антимонопольные органы и региональные власти сформируют перечень сельхозпредприятий и их потребности в топливе. Пермский филиал АО «Уралмостострой» стал победителем конкурса на второй этап реконструкции шоссе космонавтов на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда рублей. Завершить работу планируется до конца 2029 года. В рамках проекта реконструируют более 1,5 километра магистрали, построят новый мост через Мулянку длиной 60 метров, путепровод в районе улицы Аверятская, а также 2 подземных пешеходных перехода у школы номер 107 и у дома 166 по шоссе космонавтов. В Пермском крае только один пляж получил санитарное заключение. Это пляж санатория Демидково. Наличие такого заключения подтверждает соответствие водоема санитарным требованиям и безопасность его использования для купания и занятий спортом, сообщает бизнес-класс. Фестиваль инженерной мысли «Молотфест» снова пройдет в Перми 28 июня с 13 до 22.00. Тема фестиваля этого года – пермская промышленность. Особое внимание уделят новым знаковым объектом города – Мотовилихинским заводом и Камской ГЭС. В программе научно-популярной лектории с докладами от исследователей, историков, специалистов музейного дела, мастер-классы, интерактивные площадки, выступления музыкальных групп и так далее. На этом пока все новости. Доллар сегодня 73,76, евро 84,58. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 21.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8:11 в Перми. Вчера как-то вот тучи сгущались, но, к счастью, не случилось. К счастью, я имею в виду, потому что посмотрел на Свердловский город Кушу, где вчера был замечен торнадо-монстр. Представьте себе, торнадо. У нас торнадо, но все чаще и чаще такие вещи возникают. Сегодня, кстати, возможен дождь до плюс 22 градусов. Сейчас плюс 16. Далее дорожная информация и новости со всего света. И вполне возможно, про торнадо вы пропустили мимо ушей. Почему? Потому что наш мозг может блокировать негативную информацию еще до того, как она, собственно, нами будет осознана. Вот такие дела. Об этом через 7 минут.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
5: Заходи!

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Неважно, какой у вас автомобиль, важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрин 106-594-783-57.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
4: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. И вот на Пушкина от Комсомольского проспекта до улицы Николая Островского какое-то вязкое движение на Локомотивной, от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Но тут пока еще не так много машин, как это даже бывает. На Брачанинова, Екатеринская до Петропавловской улицы тоже небольшой заторчик. Даже вот такой вот суффикс уменьшительно-ласкательный добавлю к этому сообщению. Вам всем удачи в пути.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: «Ты одна, ты такая, я тебя знаю». Это Катя Григорьева, 8 часов 20 минут. Она нам каждое утро рассказывает что-то удивительно интересное.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Альфа.
0: Вот это здорово. Через 10 минут новости. Коротко о главных событиях этого дня расскажем вам.
1: Реклама.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Начните получать пенсию в банке Хлынов. И создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке Хлынов. Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 миллиона 400 тысяч рублей по всем счетам. Подробнее на bank-hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
6: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8 902 645 1513.
7: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
9: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

shape of you. Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Не было бы счастья, да несчастье помогло. И это прям про эту песню. Крис Ри в свое время застрял в большой-большой пробке и написал вот эту замечательную композицию The Road to Hell на 104.1 FM только что для вас. Ну а сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. На заправках «Лукойла» ввели предварительную оплату топлива. Постоплата останется на заправках в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на платных трассах. С 1 июля россияне смогут оформить загранпаспорт на электронную подпись в 12 странах, не возвращаясь на родину. Кабмин запускает соответствующий эксперимент, сообщает ТАСС. В список вошли Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, УАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан. В Прикамье чаще стали выявлять факты продажи энергетиков несовершеннолетним. За 5 месяцев этого года полиция выявила 50 таких случаев. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает в краевом ГУ МВД России. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Спешу напомнить, что 26 июня Радио Альфа приглашает друзей, слушателей, всех, кто любит танцевать на первом в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. На правах рекламы стартуем в 22.00 18+. Но чтобы там оказаться, что необходимо делать? Ну, во-первых, надо стать участником конкурса «Счастливый номер» 12+. И на этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на эту самую вечеринку от Радио Альфа. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по сигналу Димы Рожкова отправлять СМС-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. Впереди дорожная информация и исторические факты. Героем выпуска станет французский футболист и тренер, один из величайших полузащитников в истории мирового футбола Зинедин Зидан, и обладатель самой крепкой головы.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Дорожная информация. Движение в городе плотное. По версии Яндекс.Карт 5 баллов из 10. На Локомотивной улице добавилось транспорта. За последние полчаса и от Фридриха Энгельса до Гайдара время проезда 8 минут. На Карпинского от проспекта Декабристов до Стаханской потеряете 7. На улице Попова от Пушкина до Монастырской 6.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8 часов 48 минут в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Это прям как-то ошарашило. 23 число на календаре. Это значит, что первый-то летний месяц практически заканчивается. И какой он был? Дождливый, но не холодный, кстати. Сегодня возможен дождь, имейте это в виду. Ну а прямо сейчас для вас исторический факт, что связано с сегодняшней датой. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого – скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
3: Радио «Альфа».

0: Пермь вошла в тройку городов с самой высокой долей элитного жилья. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. А в ближайшее время будет невероятный вопрос. С 9 до 10 в него предлагаю поиграть. И есть у меня для вас пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. И вот что там можно посмотреть на правах рекламы. Например, семейную комедию «Робоняня» 6+. Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Вот как раз, да? Актуально. Но каждый шаг героини контролирует экспериментальный робот с искусственным интеллектом. Девочка решает вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля.
1: Реклама.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
3: Игры!
4: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
7: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
8: Красота. Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».
12: Сейчас на «Радио Альфа» инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Air City House», коттеджный поселок Дивногорье.
13: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае сеть АЗС «Нефтехимпром» ввела ограничения на продажу бензина. Клиенты столкнулись с этой ситуацией в выходные. Ограничение на заправку одного автомобиля 40 литров. Представители компании сообщили новому компаньону, что ограничение связано с нехваткой топлива из-за логистических сложностей. На какой срок они введены, пока непонятно. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы сильных ливней. По данным гидромедцентра, с 22 по 24 июня включительно, местами ожидаются ливни с интенсивностью до 30 мм осадков в час. Это считается опасным уровнем. После таких ливней существует локальная опасность резкого подъема уровня воды в реках и формирования дождевых паводков, пишет текст. Суперджоп провел опрос среди пермяков, чтобы узнать их предпочтения относительно идеального отпуска. Результаты показали, что 44% респондентов выбирают отдых в пределах России. Треть опрошенных отдали предпочтение зарубежным путешествиям, 26% затруднились с выбором. Интересно, что мужчины чаще женщин выбирают внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет около 40% предпочли заграничный отдых, в то время как среди старшего поколения большинство, почти половина, выбирают отдых в России. 15-й театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет в Губахе с 27 по 29 июня. В программе 9 спектаклей. Их покажут в заброшенном городе-призраке Верхняя Губаха на берегу реки Косьвы и на горнолыжном курорте. Главное событие – концертная версия мюзикла «Винил» от Пермского театра «Театра». Спектакль «Три сестры» на берегу реки и постановка петербургского тюза в развалинах шахтерского города. Доллар сегодня 73,76, евро 84,58. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: Клиника Фомина. Мы поможем родиться вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
5: Клиника Фомина. Ребенок будет.
6: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Начинается невероятный вопрос. И сегодня разыгрываю пригласительные билеты на любой фильм «Синема 5» «Аймол Эспланада». Они достанутся тому, кто верно ответит на невероятный. Наш номер телефона 257-0107. Я его сейчас еще раз повторю, но для начала вопрос. Мировые продажи этого офисного прибора не падают и даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что за прибор? Итак, мировые продажи этого офисного, друзья, прибора не падают. Хорошо, что здесь есть подсказка офисного. Так бы гадали бы до вечера. Не падают, а даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что за прибор, как вы думаете? 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться. И профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. Вот на Героев Хасана, Комсомольском проспекте, от Чернышевского до Ленина достаточно вязкое движение. Время проезда 12 минут на протяжении достаточно длинного участка, 2,4 километра. Монастырская улица от Комсомольского проспекта до улицы Попова. Время проезда 10 минут на данный момент. На Стахановской улице от шоссе Космонавтов до Мира тоже транспорт медленно едет, так же, как и по Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 9.14, вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос. В самом разгаре. Номер телефона 257-0107, наш номер телефона. Итак, мировые продажи этого офисного прибора не падают и даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что это за прибор такой?
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
1: Радио Альфа.

0: 20 минут 10-го вы слушаете радио Альфа. И невероятный вопрос все еще, скажем так, актуален. Мировые продажи этого офисного прибора не падают и даже немного растут, несмотря на цифровизацию повсеместную. Что это за прибор такой? 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро, может быть, Дракол?
0: Дракол. И даже продажи не падают. У вас есть Дракол?
1: Есть.
0: Вы им пользуетесь?
1: Да, конечно.
0: Так, хорошо. Как-то вот не уверен, вы сказали. Но я вам скажу так, это не Дракол.
1: Ну, не степлер, не Дракол, не...
0: Нет.
1: Не в этом направлении, да?
0: Ну, нет, мы прям, конечно, про офисную технику, но это не то просто. Доброе утро.
2: Факс.
0: Что?
2: Факс.
0: А,
2: телефон факс. Факс, да.
0: Телефон факс. Мировые продажи этого офисного прибора не падают, несмотря на цифровизацию. Имеется в виду, наверное, засилие смартфонов каких-то, еще чего-то. Но нет, это не телефон факс. Доброе утро. Ваш вариант.
3: Алло. Да. Мой вариант, доброе утро, это этот измельчитель. Шредер, по-моему, он называется.
0: Значит, мировые продажи. Бумаг. Везде, значит, его продают, не падают. И почему не падают офисные, вот этого прибора офисного продажи?
3: Ну, потому что, во-первых, поток бумаг, он не прекращается. Во-вторых, наверное, грамотность населения в целом потихонечку падает. И много ошибок делают, приходится переделывать.
0: А я еще добавлю, кстати, что шредеры могут измельчать пластиковые карты, компакт-диски, сим-карты. И, собственно, ими продолжают пользоваться, потому что в некоторой бумаге просто необходимо уничтожать. Например, какие-то опросы. Абсолютно верно.
3: Значит, с ними можно потрясающие видео записывать, как Дмитрий Анатольевич Медведев недавно записал.
0: Ага, серьезно?
3: Да, в Телеграме у тебя выкладывал.
0: Надо посмотреть. Итак, шредер. Самое главное, не шредер, а шредер. Это я тоже уяснил для себя. Просто иногда такое бывает, говорят, шредер.
3: Ну, шредер — это фамилия.
0: Да, шредер. Шредер. Вот так, правильно. Я вас поздравляю. Абсолютно верный вариант ответа. И, соответственно, вам в подарок пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 IMAX Esplanade. Как вас представить?
3: Меня Михаил зовут.
0: Михаил. Михаил, я вас поздравляю. Расскажите,
3: спасибо.
0: Михаил, где вы сейчас находитесь, чем занимаетесь?
3: Я нахожусь у себя дома, собираюсь потихонечку на работу, наслаждаюсь свободным временем.
0: Это прекрасно.
3: Которое у меня пока есть.
0: Это прекрасно. На правах рекламы. В кинотеатре «Cinema 5 IMAX Esplanade» весь зал только для вас. Смотрите фильмы, пойте в караоке, играйте в видеоигры или отмечайте важные события. Романтично, вдвоем и весело. Компании.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь, музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Радио Альфа.
1: Уверен, что у кого-нибудь да точно мысль промелькнула. Сейчас бы в пляс, вот под такие ритмы, и мы представляем себе, как они выглядят. Не уверен, что у нас получилось бы, но попробовать стоило бы. Почему бы и нет? Можно под другие мелодии это сделать. Вот, например, в ближайшее время будет как раз такая. Ну и новости через 5 минут для вас, не пропустить.
0: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: 10:30, время Пермское. Вы слушаете радио «Альф». Настало время новостей. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. На заправках «Лукойла» ввели предварительную оплату топлива. Постоплата останется на заправках в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на платных трассах. С 1 июля россияне смогут оформить загранпаспорт на электронную подпись в 12 странах, не возвращаясь на родину. Кабмин запускает соответствующий эксперимент, сообщает ТАСС. В список вошли Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, УАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан. В Прикамье чаще стали выявлять факты продажи энергетиков несовершеннолетним. За 5 месяцев этого года полиция выявила 50 таких случаев. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает в краевом ГУ МВД России. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете Радио Альфа. В сегодняшнем нерадном вопросе обсуждали офисную технику, которая как будто бы должна была уйти в небытие, но все еще достаточно популярна. Например, тот же самый шреддер, несмотря на цифровизацию. И вот мне вспомнилась история с нигерийскими письмами, которые приходили в 2000 году к нам на имейлы о том, что якобы где-то какой-то родственник далеко умер, и у него осталось большое наследство. Вы, пожалуйста, только переведите нам данные, а мы вам, собственно, все это дело пришлем. Я даже разговаривал с этими людьми, писал им ответные письма, они мне отвечали, но тщетно. Конечно же, никаких родственников там не было, несмотря на то, что история древняя, относится к 2000 годам, до сих пор специалисты предупреждают, что не нужно верить никаким таким письмам, сообщениям о том, что у вас есть где-то богатый родственник. А может быть, действительно он есть, а вы этому не поверите. Ну, в общем, будьте внимательны. Впереди дорожная информация и исторические факты. Сегодня день балалайки.
1: Реклама.
2: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» — это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО — одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе, мебель в Олимпе! На Свиязева, 39А.
3: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
4: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
3: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
5: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
3: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
4: Погнали!
3: perm.menslookstore.ru.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
7: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
8: Красота. Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Загруженность дорог небольшая. В Перми на данный момент 4 балла из 10. Есть местами затруднения в движении. Например, на Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова. Время проезда 11 минут. На улице Попова непосредственно от Пушкина до Монастырской тоже медленно машины едут. Точнее, их просто там много. Пока что на Стахановской улице от Снайперов до Мира. Время проезда 5 минут. Это несущественно совершенно. Вам всем удачи в пути.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 46 минут. Вы слушаете радио Альфа. На календаре 23 число. Июнь месяц. Сейчас узнаем, что такого исторического произошло в эту самую дату. Расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
4: Радио Альфа.
5: Радио Альфа. С гордостью представляем легендарные песни на 104.1 FM.

0: Роспотребнадзор одобрил для купания только один пляж в Пермском крае. Все туда. Ну или ждем погоды, а потом все туда. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. В ближайшее время будет минута драйва. Следующий заголовок не мой. Французский шик с китайским акцентом. В Беларуси запустили сборку Citroën. Стоит ли игра свеч? Вот так вот громко об этом заявим и не менее громко расскажем. Через 15 минут.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-694-783-57.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
9: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.

0: Минеральные бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Фестиваль подарков в ТЦ 7 пятниц. Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 пятниц. 18+.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио Альфа.
4: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
5: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 10 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. На заправках «Лукойла» ввели предварительную оплату топлива. Сеть АЗС «Лукойла» подтвердила введение на части заправок системы предварительной оплаты топлива на кассе. Постоплата останется на заправках в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на платных трассах. Сообщения об отмене постоплаты начали поступать от пользователей еще на минувшей неделе. С этим столкнулись автомобилисты в Перми, Удмуртии и Республике Коми. Система постоплаты на заправках «Лукойла», напомню, была введена в Пермском крае в 2023 году. Для врачей в России необходимо ввести жесткий лимит на бумажную работу. Не больше 1-2 часов в день. Об этом заявил Ньюзру эндокринолог Григорий Долгушин. По его словам, можно использовать модель, где все бумаги отдаются помощнику медика. Так делают в США. Отмечается, что профессия медика стабильно входит в топ-3 самых престижных в стране. Государство при этом подпитывает специалистов программами поддержки, добавил Долгушин. По его словам, несмотря на все сложности, конкурс в мединституты достаточно большой, молодежь идет в профессию, отметил он. Территория Прикамья получит 26 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры. В 2026 году, согласно документу, Соликамск получит почти 11 миллионов рублей, Кунгур – 9 миллионов, Кудымкар – 4,5 миллиона рублей, Березники – 800 тысяч, Краснокамск – почти 700, а Лысьва – 600 тысяч рублей. Вьетнам изменил правила въезда в страну. Всем туристам теперь необходимо заполнять электронную карту прибытия на портале миграционной службы. Не позднее, чем за 72 часа до въезда нужно указать паспортные данные, информацию о визе и сроки пребывания в стране. Один из самых перспективных игроков «Пармы» переезжает в Краснодар. Глеб Фирсов, центровой пермского баскетбольного клуба «Бет-Сити Парма», переезжает в Краснодар. Руководство «Пармы» и краснодарского «Локомотива Кубань» договорились о трансфере 21-летнего баскетболиста. Сумма отступных пермякам за центрового не раскрывается, но отмечается, что они будут внушительными. На этом пока все новости. Доллар сегодня 73,76, евро 84,58. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
2: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10:10, время Пермское, вторник сегодня, 23 июня на календаре, и сейчас послушаем автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Радио Альфа.
0: Ученые опять изучали мозг и нашли интересную вещь. Оказывается, он может блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Как это работает, через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
5: Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «Гдбой»

0: 39, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
3: Игры!
4: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: 20 минут 11 обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет на Радио Альфа Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+. Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
8: А это что?
9: Розы на штамбе.
7: Я тоже хочу.
9: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
7: Куда ехать?
9: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
5: Радио Альфа.

0: Каждые полчаса на Радио Альфа новости. Сейчас 10 часов 30 минут. Как раз время о чем-нибудь рассказать. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. На заправках «Лукойла» ввели предварительную оплату топлива. Постоплата останется на заправках в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на платных трассах. С 1 июля россияне смогут оформить загранпаспорт на электронную подпись в 12 странах, не возвращаясь на родину. Кабмин запускает соответствующий эксперимент, сообщает ТАСС. В список вошли Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Малайзия, УАЭ, Сербия, Турция и Узбекистан. В Прикамье чаще стали выявлять факты продажи энергетиков несовершеннолетним. За 5 месяцев этого года полиция выявила 50 таких случаев. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, сообщает в краевом ГУ МВД России. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 19 градусов. В течение дня преимущественно облачно, возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Матушка, как 30 лет мы с вами подпеваем этому немецкому трио. Мистер Президент, Коко Джамбо, 96-го года. Хит, а французский футболист, полузащитник, а ныне тренер Зиндин Зидан исполняет эту песню, вполне возможно. А может быть и нет. Ну, скорее всего, да, с 24. Ему сегодня исполняется 54 года. Вот в исторических фактах мы расскажем чуть подробнее о его спортивной карьере.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
7: Клиника лазерной косметологии представляет фракционный фототермолиз. Прорыв косметологии. Фракционный фототермолиз стирает недостатки, возвращает молодость коже. Клиника на Пушкина, 80. Звоните.
8: 215-90-09.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Показания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд», Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.
12: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
13: Красота! Где ты такие нашла?
12: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
14: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио «Альфа».

0: 10:48 в Перми. Хочу напомнить вам, что сегодня отмечается День балалайки. Да? Есть еще парочка интересных событий, что связано с сегодняшней датой. О них прямо сейчас Катя Григорьева на радио.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня 1972 родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Вот вроде не 1 апреля, а такие новости вот есть. В Перми в магазине мебели заметили живого тигра. Об этом, возможно, подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Ну а сейчас уже звучит Кенни Джи, американский саксофонист. Кстати, интересная вещь есть про Кенни Джи. Он, оказывается, включен в Книгу рекордов Гиннесса за самое длинное выступление, исполненное на саксофоне на одном дыхании. Внимание! 45 минут и 47 секунд Кенни Джи исполнял мелодию в тональности ми-бемоль-мажор. Молодец. Эта песня чуть короче, но тоже хороша.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Погодный апокалипсис накануне произошел на границе с Пермским краем в городе Кушва. Смерч в Свердловской области стал одним из самых сильных на Урале за последнее десятилетие. По характеру разрешения в отдельных точках он соответствует третьей категории F3 – сильный торнадо. Последствия соответствующие. Дома остались без крыш, машины разбиты, деревья повалены, перегораживают дороги. На текущий момент от стихии пострадали 16 человек, сотни домов подлежат ремонту. В некоторых районах Свердловской области перебои с электричеством. Россияне и компании накопили рекордную задолженность перед бюджетом. К апрелю она увеличилась почти до 4 триллионов рублей, хотя за год до этого составляла 3 триллиона, пишут «Известия». Из совокупной задолженности 1,7 триллиона приходится непосредственно на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальную часть составляют начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку платежей. Больше всего россияне должны по НДС, там недоимка составляет почти 650 миллиардов рублей. На втором месте налог на прибыли организации, на третьем – страховые взносы, сообщает НСН. Пермский филиал АО «Уралмостострой» стал победителем конкурса на второй этап реконструкции шоссе космонавтов на участке от Свиязева до моста через Мулянку. Стоимость контракта составит почти 2,5 миллиарда рублей. Завершить работы планируется до конца 2029 года. В рамках проекта реконструкции более 1,5 километра магистрали построят новый мост через Мулянку длиной 60 метров, путепровод в районе улицы Аверяцкая, а также 2 подземных пешеходных перехода у школы номер 107 и дома 166 по шоссе космонавтов. В Пермском крае только один пляж получил санитарное заключение. Это пляж санатория Демидково. Наличие такого заключения подтверждает соответствие водоема санитарным требованиям и безопасность его использования для купания и занятий спортом, пишет «Бизнес-класс». Музыкальный фестиваль Red Fest все-таки состоится в этом году в Прикамье. Ранее организаторы заявляли об отмене фестиваля из-за экономических и организационных трудностей. Сегодня появилось сообщение о том, что он все-таки состоится. Подробная информация будет опубликована в соцсетях в ближайшее время. Доллар 73.76, евро 84.58. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер, переменных направлений слабый. В течение дня до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. С металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Майли Сайрус на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Доброго утра всем. С вами Ирина Плотникова. В Перми 11 часов и 10 минут. Набирает неделя потихоньку обороты. Сегодня вторник, 23 июня. Я желаю вам успехов и легкости в решении трудовых задач. Под музыку Радио Альфа впереди Алекс Уоррен с новой песней. И через пару минут с нами Монокини.
1: Реклама.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
8: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-defis-hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
9: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
10: А это что?
11: Розы на штамбе.
9: Я тоже хочу.
11: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
9: Куда ехать?
11: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
1: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Это Радио Альфа, 104.1 FM. Друзьям, дождливую погоду нам обещают синоптики, пока прогнозы сбываются, но на завтра есть вероятность, что вечером осадки прекратятся. Так что, если кто-то планирует вечерние прогулки, напомню, завтра в 19.00 от причала на Перми Первой отплывает самый веселый теплоход, на борту которого вечеринка от Радио Альфа в стиле 90-х. Будем развлекаться, будем слушать любимые песни и, конечно, разыгрывать подарки. Увидимся на теплоходе завтра в 7 вечера. И напомню, все лето, каждую среду мы приглашаем вас на наши веселые речные прогулки.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф. ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд», Пермь, ТЦ 7 «Пятниц», третий этаж.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Фестиваль подарков в ТЦ 7 пятниц. Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ 7 пятниц. 18+.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Новогрин на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. В Перми половина 12-го, о событиях вторника коротко расскажет Полина Попова.
1: Здравствуйте. Ключевая ставка может опуститься до 12% к концу года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 июля россияне смогут оформить загранпаспорт и электронную подпись в 12 странах, не возвращаясь на родину. Кабмин запускает соответствующий эксперимент, пишет ТАСС. В список вошли Армения, Вьетнам, Индия, Индонезия и другие страны. В Прикамье стали чаще выявлять факты продажи энергетиков несовершеннолетним. За 5 месяцев этого года полиция выявила 50 таких случаев. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Весной этого года в Прикамье спрос на автомобили премиальных брендов на вторичном рынке вырос почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Новый компаньон». В число самых популярных моделей вошли Lexus, BMW и Mercedes-Benz E-класса. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Сегодня в Перми преимущественно облачно, возможны дожди, ветер в переменных направлений слабый. В течение дня до плюс 22 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Золотые коллекции. Через пару минут подборка лучших песен минувших десятилетий. Нас ждут и Мани, Аджи Вейкел и Мадонна.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Имани на радио Альфа в золотой коллекции. И в финале этого часа послушаем оркестр Поли Мариа, спонсор инструментальной музыки ООО Air City House, коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми «Полдень» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае сеть АЗС «Нефтехимпром» ввела ограничения на продажу бензина. Клиенты столкнулись с этой ситуацией в выходные. Ограничение на заправку одного автомобиля – 40 литров. Представители компании сообщили новому компаньону, что ограничения связаны с нехваткой топлива из-за логистических сложностей. На какой срок они введены, пока непонятно. В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы сильных ливней. По данным гидрометцентра, с 22 по 24 июня включительно местами ожидаются ливни с интенсивностью до 30 мм осадков в час. Это считается опасным уровнем. После таких ливней существует локальная опасность резкого подъема уровня воды в реках и формирования дождевых паводков, пишет текст. Подписано соглашение о строительстве теннисного комплекса в Мотовилихе. Объект разместится в Мотовилихинском районе на улице Урицкого. Инициатором проекта выступает «Премьер Теннис». Объем инвестиций в проект оценивается в 55 миллионов рублей. Планируется, что одноэтажный комплекс площадью 3000 квадратных метров построят к концу будущего года. В здании разместятся два круглогодичных теннисных корта. «Суперджоп» провел опрос среди пермяков, чтобы узнать их предпочтения относительно идеального отпуска. Результаты показали, что 44% респондентов выбирают отдых в пределах России. Треть опрошенных отдают предпочтение зарубежным путешествиям, а 30% затруднились с выбором. Интересно, что мужчины чаще женщин выбирают внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет почти 40% предпочли заграничный отдых, в то время как среди старшего поколения большинство почти половина выбирают отдых в России. Окрошка на минеральной воде стала самым дешевым вариантом блюда. Приготовить 4 порции окрошки на минеральной воде можно в среднем за 434 рубля, сообщили аналитики АТОЛ. Окрошка на кефире обойдется в 467 рублей. Она стала самой доступной среди кисломолочных рецептов. При этом дороже всего стоит вариант на айране, приготовление которого обойдется примерно в 494 рубля. Доллар сегодня 73,76, евро 84,58. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми преимущественно облачно. Возможны дожди, ветер в переменных направлений слабый. Температура воздуха днем до плюс 22.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Мистер Данос на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. Изначально такое название принадлежало большим монументальным парадным зданиям, но со временем понятие расширилось, и дворцами стали называть учреждения культуры, спорта, бракосочетания. Вспомните, сколько у нас в Перми дворцов. Дворец спорта «Молот», дворец Ленина и так далее. О самом знаменитом в мире дворце сегодня расскажет Анна Романова в «Горячей десятке» совсем скоро. А через пару минут послушаем Наутилус Помпилиус на радио Альфа.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25.
3: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
6: Возмещение страховки по банковским вкладом не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 250 2 777. АО КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает: дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота. Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекция хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. Далее Глен Медейрос, послушаем Дэвида Гетту и Сиа, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: Все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Новые песни «Зиверт» на радио «Альфа». Ну, самые внимательные из вас, конечно, узнали этот мотив и эти слова. На самом деле, это песня группы «Ума Турман», но «Зиверт» привнесла в нее свое видение и легкость, и солнечное настроение. Новый хит от «One Republic» в продолжении часа. Пока новости с кратким обзором на радио «Альфа». Полина Попова.
2: Здравствуйте. В Пермском аэропорту задерживаются и отменяются рейсы. 23 июня отменены вылеты в Москву рейсов авиакомпании «Победа» и «Россия». Более чем на 13 часов отложен рейс в Сочи. Примерно столько же придется ждать улетающим в Анталию. На 8,5 часов отложен вылет рейса в Шереметьево. Есть задержки вылетов в Хургаду, Нарьян-Мар. Задержки связаны с поздним прибытием самолетов из этих городов. Риск появления смерча остается в районах Горнозаводска, Лысьвы, Чусового и Теплой горы. Доктор географических наук Андрей Шихов рассказал о Евпрекамье, что вихрь движется на северо-восток, удаляясь от Прикамья. Однако риски возникновения сохраняются в нескольких районах. Россияне считают Маргариту и Наташу Ростову самыми красивыми героинями литературы. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Драбынина из современного романа «Почти счастливая женщина». Главным качеством, определяющим красоту героини, 54% респондентов назвали ум. На втором месте обаяние, на третьем искренность. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Я расскажу о погоде. В Перми сегодня преимущественно облачно. Возможны местами дожди. Ветер переменных направлений слабый. Сейчас в нашем городе плюс 20 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Девочки смеются.
1: Радио Альфа.
2: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
1: С вами Радио Альфа.

0: Доктор Албан на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Уже в эту пятницу в «Руки вверх» баре состоится первая в этом сезоне вечеринка радио Альфа. Конечно, танцы, конечно, настроение и подарки будем разыгрывать в течение вечера. Стартуем в 22.00 18+. Ну а в нашем конкурсе «Счастливый номер» продолжаем до конца этой недели по будням разыгрывать пригласительные билеты на вечеринку в РВБ. Пожалуйста, запишите номер телефона, занесите его в свои контакты 8-906-3-8-104-1. Повторю, 8-906-3-8-104-1. Сегодня по сигналу Димы Рожкова после 5 вечера на этот номер нужно будет отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку». Ну и слушайте внимательно, какое же сообщение по счету будет победным и забирайте приз. Желаю удачи. Далее нон-стопом Араш Елена, Скорпионс и Моден Токен. Главные хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете? Есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
7: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Хитом из 2010-го «Араша Хелена» в золотой коллекции. И в завершении этого часа инструментальная музыка. Послушаем Джаспера Форкса. Это тоже 2010 год. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б. We'll be right back.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM. В Перми 13 часов и 2 минуты. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжает держать на контроле. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр такси она должна соответствовать установленным требованиям к производству. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 30-го года. В Пермском крае распроданность жилых помещений в новостройках составила 58%. Это на 4% больше, чем в прошлом году, посчитали аналитики портала «Движение.ру». В Москве показатели продажи жилья снизились на 3% и составили 71%. В Московской области тоже небольшое снижение. Стало хуже продаваться жилье в домах также в Нижегородской области, Кабардино-Балкарии и Свердловской области. По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру», если еще 2 года назад доля проданных площадей увеличилась, то в мае она критически снизилась до 53%. Все это стало следствием дисбаланса спроса и предложения. В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала. Им оказалась форма благодарности в рабочей переписке. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. Исследование показало, что использование сокращения СПС вместо полного «спасибо» коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие полгода в среднем на 15%. Этот результат получен после исключения влияния должности, возраста, стажа и даже отрасли. То есть связь можно считать значимой независимо от контекста. Особенно показательны случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет сокращенное «спасибо» руководителю или в переписке с коллегами, где остальные используют полную форму. Сотрудник уже экономит не время, а психологическую энергию, которую не готов тратить на поддержание формальной вежливости. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». 24 июня в среду в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 17.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
6: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Казалось бы, обычный рабочий день, привычное время для перерыва, однако есть одно маленькое «но». Наверняка у вас какие-то маленькие радости уже случились, и предлагаю вспомнить их под 5 лучших песен о любви и настроиться на дальнейший успешный лад. Только музыка в ближайшие 20 минут на радио «Альфа». Сегодня с нами Сандра, Лана Дель Рей. Послушаем «Секрет», новый хит от Зейна, и Эрос Рамазотти и Тина Тернер открывают 5 лучших песен о любви.

0: Александра на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Продолжаем час, тоже танцевально. Через пару минут с нами Супермод.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по заказку Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
4: Игры!
5: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
0: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ «7 пятниц». 18+.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Супермод на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Плюс 20 градусов в Перми сейчас, а о погоде на завтра после новостей.
1: Здравствуйте. Правила программы «Семейная ипотека» изменятся с 1 июля. Об этом сообщил замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, новые условия будут направлены на поддержку семей с детьми. В Госдуме предложили сократить объем отчетности для учителей и врачей. Об этом пишет российская газета. Для школ предлагают ввести единые электронные формы отчетности и обеспечить учебные заведения с красным интернетом. Нападающий капитан сборной Аргентины Лионель Месси забил мяч в ворота команды Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. 38-летний футболист обошел бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе и вышел на единоличное первое место в списке лучших снайперов Мундиалей. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В среду 24 июня будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: А ведь умеренная самоирония действительно может стать мощным инструментом и помощником в саморазвитии. «Елка» с новым хитом «Проще» на радио «Альфа». Честно говоря, я иной раз удивляюсь, как же вам удается разгадывать наши невероятные вопросы. Сегодняшний я бы, наверное, ни за что не разгадала. Мы выяснили, что мировые продажи «Шреддера», несмотря на то, что растет цифровизация, не падают и даже немного растут. «Шреддер», напомню, это прибор для уничтожения документов, бумаги и так далее. Невероятный вопрос 12+. Разгадываем по будням после 9 утра. И на этой неделе победителей ждут билеты в «Синема 5 Аймол Эспланада». На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в «Синема 5 Аймол Эспланада» семейную комедию «Робо-няня 6+.» Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Но каждый шаг героини контролирует экспериментальный робот с искусственным интеллектом. Девочка решает вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля. Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» читайте на нашем сайте. Далее «Золотая коллекция». В этой тройке ярких хитов минувших десятилетий. Милен Фармер, «Touch and Go» и через 2 минуты на «Радио Альфа» «Альфавилл».
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
7: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
6: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Золотая коллекция. Радио Альфа.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
3: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: К радости поклонников Милен Фармер, певица готовит к выпуску новый альбом. Пластинка должна выйти осенью, правда, нет точной даты релиза, и название тоже пока неизвестно. А это хит Милен Фармер из 2005-го в золотой коллекции. Финалим час инструментальной музыкой через пару минут. Один из самых страстных пропагандистов фламенко Армик.
1: Реклама. Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробная информация уточните в отделе продаж. Реклама.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.01 с новостями к этой минуте. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В Пермском крае введен режим ракетной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Пермскому краю. Жители просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Необходимо придерживаться мер безопасности и следить за оповещениями МЧС. Почти 100 домов получили повреждения в результате смерча, обрушившегося на Акушеву в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Департамента информационной политики региона. По данным городской администрации, стихия затронула 97 строений. Подсчет точного ущерба продолжит сегодня. Смерч прошел в Свердловской области накануне. Из-за порывистого ветра в городе нарушено электроснабжение, которое затронуло свыше 4000 частных домов. За медпомощь обратились 16 человек. Передает РИА Новости, в городе ввели режим повышенной готовности. Над ликвидацией последствий разгула стихии работают экстренные и коммунальные службы. Минпросвещение с 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей. Среди них мультфильмы, художественные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Кроме того, осенью в российских детсадах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. Программа будет посвящена духовно-нравственным ценностям. Кроме того, Минпросвещение готовит перечень игр, которые должны знакомить детей с историей и культурой страны. В Пермском крае проходит приемная кампания в высшие, средние и профессиональные учебные заведения. Абитуриентам доступно более 25 тысяч бюджетных мест. В регионе работают 23 вуза и их филиалы, а также 63 учреждения среднего профессионального образования. На бюджет в вузах планируется принять 7956 первокурсников, в колледжах и техникумах 17500 студентов. Прием документов в вузы продлится до 20 июля для поступающих по вступительным испытаниям и до 25 июля для абитуриентов. Поступающих по результатам ЕГЭ. Чуть более половины опрошенных российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин, 19% уже внедрили некоторые модификации, и лишь 28% признались, что ничего не хотят менять. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным, на втором месте – аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Менее популярны – дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера, улучшение аэродинамики и обновление двигателя. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В среду, 24 июня, в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ближайшей ночью, завтра днем в Перми до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Purple Disco Machine на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. День набирает ход. Сегодня вторник, 23 июня. В нашей стране отмечается День балалайки всех инструменталистов-народников. Я поздравляю с праздником. И еще одна замечательная дата в календаре – День без обид. Принято в этот праздник принимать конструктивную критику от близких и забывать обиды, начинать, как говорится, все с чистого листа. Вы слушаете «Радио Альфа». Этот час продолжит Вадим Усланов и чуть позже на «Радио Альфа» Imagine Dragons.
1: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25.
2: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
4: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
5: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
8: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Imagine Dragons на радио Альфа 104.1 FM. Друзья, в эту субботу, 27 июня, в Перми пройдет фестиваль в честь Дня молодежи. Основными площадками станут в Перми городская эспланада, дом молодежи. Также активности ожидаются на набережной, в районах и в молодежных пространствах. Мероприятия начнутся в субботу в 14.35. Время выбрано не случайно, оно отражает весь спектр молодежи от 14 до 35 лет. Хотя молодость души при желании можно сохранить на долгие-долгие годы, чего я вам и желаю. Вы слушаете Радио Альфа. Музыкальный час через пару минут продолжит Рик Эстли.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
4: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио Альфа.

0: Вы слушаете Радио Альфа. В Перми 14:31. Тейлор Свифт впереди с новой песней. Пока новости о главных событиях коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала года выросла к началу лета и приблизилась к 25%. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября следующего года. Как рассказал РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Российские банки продолжают замену карт международных платежных систем Visa и MasterCard на отечественную Мир, сообщает РИА Новости. Данный процесс происходит плавно. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В среду, 24 июня, будет облачно, дождливо. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Песня из одноименного фильма «Цвет ночи». К сожалению, в прокате фильм провалился и даже стал лауреатом премии «Золотая малина». Однако в то же время фильм «Цвет ночи» номинировался на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшие песни», которую только что на Радио Альфа исполнила Лорен Кристи. Золотые хиты продолжают звучать на 104.1 FM. Через две минуты подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Энрике Иглесиас и Тайп, и еще один душещипательный хит от Сэм Браун на Радио Альфа.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: Зай, зачем мы едем в Кондратово в Атлантис? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
13: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать Атлантис. Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка Атлантис 6-й год. А все как новое.
12: Атлантис? Надо девочкам рассказать.
14: Тротуарная плитка Атлантис. Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Энрике Иглесиас в золотой коллекции «Радио Альфа». И в завершении этого часа обожаемый мною, признаюсь, скрипач Дэвид Гарретт. Музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 15 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа с новостями вторника. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Пермском крае сняли режим ракетной опасности. Напомню, что он был объявлен сегодня днем. После этого в Пермском аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С такой инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, особенно если до пункта проведения экзамена нужно долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими, и им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока не поступало. В России предлагают развивать историческое образование как часть патриотического воспитания молодежи. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Андрей Туров, передает «Парламентская газета». По его словам, сейчас готовится концепция стратегии молодежной политики союзного государства. Среди ее главных направлений – преподавание истории и развитие исторической науки. Депутат также отметил, что важно сохранять правду о Великой Отечественной войне и передавать знания о тех событиях следующим поколениям. Сервис «Суперджоб» спросил у пермяков, где бы они хотели провести идеальный отпуск. 44% ответили, что лучшим вариантом считают отпуск в России. Треть опрошенных предпочли зарубежную поездку. 26% не смогли определиться. При этом мужчины чаще женщин голосовали за внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых выбрали 37% опрошенных. Среди старшего поколения лидирует внутренний туризм, почти половина опрошенных. Среди заграничных направлений пермяки чаще всего выбирали Турцию, Италию и Таиланд. В России самым популярным местом отдыха стали Сочи и Адлер. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти вдвое. При этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Крупные торговые сети также отмечают рост спроса на мороженое без сахара и протеиновые десерты. Их продажи увеличились примерно втрое, поэтому ассортимент такой продукции расширили. Эксперты связывают это с интересом к здоровому питанию. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В среду 24 июня в Перми будет облачно, ожидаются дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 15, днем плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. А у поклонников театрального искусства сегодня будет удивительная возможность побывать на процессе, который обычно от зрителей скрыт. На читке пьесы «Сирано». Именно с читки начинается работа над постановкой. Оставить спектакль по пьесе Эдмона Растана «Сирано» будет Марк Букин. В общем, в 19.00 сегодня в твоем молодежном театре. 12+.
1: Реклама.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
1: 0+. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
4: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
5: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
6: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
7: А это что?
8: Розы на штамбе.
6: Я тоже хочу.
8: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
6: Куда ехать?
8: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Фестиваль подарков в ТЦ 7 «Пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей и множество других призов.
9: Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте ТЦ7 «Пятниц». 18+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: Оливия Дин на Радио Альфа с новой песней «So Easy». Вообще легко, друзья, стать участником нашего вечернего конкурса «Счастливый номер 12+». До конца этой недели по будням Дима Рожков разыгрывает пригласительные на первую в этом сезоне вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре. Единственный момент, который нужно прямо вот зарубить на носу, внести в память своего телефона, номер нашего телефона еще один 8-906-38-104-1. Повторю, 8-906-38-104-1. И сегодня после 5 вечера по сигналу Димы Рожкова нужно будет отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку». После слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте пригласительные.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Гранта практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Ка-чинг!
1: Шания Твейн на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. В Перми 15:32, с новостями к этой минуте коротко. Зара Пахметов.
2: Здравствуйте. Marketplace Wildberries начал выдавать потребительские кредиты, сообщили ведомостям представители компании. Через приложение теперь можно занять от 30 тысяч до 500 000 рублей на срок от 2 до 5 лет. С 1 января следующего года страховую пенсию по старости будут назначать автоматически без заявления от гражданина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стеснякину. Россияне стали заметно чаще покупать препараты для снижения веса. С начала года на такие средства потратили 236 миллионов рублей. Это в 3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В целом растет спрос и на другие товары для похудения. Зара Пахметов, служба информации.
1: И о погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В среду 24 июня будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ночью, завтра днем до плюс 17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис Пермь, как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
10: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
12: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил постпред республики в ООН Андрей Мельник. Он заявил, что протянутая рука Украины повисла в воздухе, и терпение Киева не безгранично. Конец цитаты. Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета РУ. По словам Мельника, Украина может изменить позицию о прекращении огня по линии соприкосновения. Уже большой компромисс. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных МИД-хозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца следующего года. В эксперименте примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещения за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня в 48 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав региональные документы. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Запрет действует на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Северо-Западе, в Центральной России и республиках Северного Кавказа. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского округа ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском. Как сказано в конкурсной документации, полигон твердых коммунальных отходов действует с 1966 года. С 1 января 2016 года он закрыт по решению суда. Площадь накопленного вреда окружающей среде составляет 12,5 гектаров. Подрядчик должен разработать проект ликвидации полигона и получить положительное заключение госэкспертизы до 30 мая следующего года. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси. Церемония состоялась в городе Кутралько. 26-метровый монумент весом 70 тонн изображает восьмикратного обладателя золотого мяча в форме сборной Аргентины, стоящим на коленях с вытянутой вверх правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира, на груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Ранее самая большая статуя Месси высотой 21 метр была установлена в индийской Калькутте. В начале июня статую демонтировали из-за жалоб на неустойчивость конструкции при сильном ветре. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 24 июня в среду в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 15 градусов, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

На радио «Альфа» вернулся конкурс «Счастливый номер» 12+. На этой неделе разыгрываем пригласительные билеты на вечеринку радио «Альфа» в «Руки вверх» баре. Чтобы стать победителем, после 5 часов вечера по моему сигналу отправляйте смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. Слушайте внимательно, какое сообщение по счету будет победным, и забирайте приз. На правах рекламы. 26 июня радио «Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто...

0: формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: мои слова.
1: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
2: Здравствуйте. Правительство России занимается вопросом цен на нефтепродукты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как пишет РТ, он отметил, что в Кабмине работает механизм координации с нефтекомпаниями по ценам на топливо. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу выступил за создание в БРИКС механизмов реагирования и ресурсных резервов на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости. Кот Ларри с Даунинг-стрит устал запоминать британских премьер-министров, об этом говорится в соцсетях главного мышелова резиденции. За 15 лет пребывания Ларри в резиденции на Даунинг-стрит сменилось уже 6 премьеров. Зара Пахметов, служба информации.
1: На радио Альфа о погоде на завтра. В среду, 24 июня, в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем до 17 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
8: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 16 часов 59 минут. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. На полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» он указал, что позиция Москвы не меняется. При этом дипломат указал, что в последнее время в линии США наблюдаются элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже. Конец цитаты. Федеральная антимонопольная служба поручила еще 16 своим управлениям в регионах усилить контроль за реализацией топлива, речь идет о мелком опте и АЗС, а также снабжении аграриев. Поручение направлено в управление Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов, об этом пишет РБК. Ранее Федеральная антимонопольная служба распорядилась усилить контроль за продажей топлива сельхозкомпаниям. Депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Об этом пишет «Парламентская газета». Поправки в Семейный и Трудовой кодексы, а также закон о государственной противопожарной службе разработаны в целях устранения правовой неопределенности, а также во исполнение постановления Конституционного суда. В Пермском крае распроданность жилых помещений в новостройках составила 58%. Это на 4% больше, чем в прошлом году, посчитали аналитики портала «Движение.ру». В Москве показатели продажи жилья снизились на 3% и составили 71%. В Московской области тоже небольшое снижение. Стало хуже продаваться жилье в домах также в Нижегородской области, Кабардино-Балкарии и Свердловской области. По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру», если еще 2 года назад доля проданных площадей увеличилась, то в мае она критически снизилась до 53%. Все это стало следствием дисбаланса спроса и предложения. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Также россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд и надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый 8. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 24 июня в среду в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура нынешней ночью до 15 градусов, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: на Радио Альфа. Мы прямо сейчас разыграем пригласительные билеты на вечеринку Радио Альфа в «Руки вверх» баре, которая пройдет 26 июня. Конкурс «Счастливый номер» начинается. Для победы нужно отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. И оказаться нужно вторым по счету. Желаю вам удачи.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
6: На магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
7: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где

0: тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
1: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
2: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, плотное движение, на 5 баллов загружено. Крупнее всего пробки к этой минуте на Стахановской и Мира от моста до Советской Армии, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и от Куйбышева до Максима Горького, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, а также на Попова от Акулова до Пушкина.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер-газ. Меняй бензин на газ.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
5: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей и множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте «ТЦ 7 пятниц». 18+.

0: этих наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермь. Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Конкурс «Счастливый номер» на радио «Альфа». Подводим итоги его. По условиям нужно было отправить смс-сообщение «Иду на вечеринку» на специальный номер радио «Альфа» и оказаться вторым по счету. И сделала это Юлия. Последние 4 цифры ее номера – 1759. Юлия, мои поздравления. Получаете вы 2 билета на вечеринку «Радио Альфа» в «Руки вверх» баре. На правах рекламы. 26 июня «Радио Альфа» приглашает друзей, слушателей и всех, кто любит танцевать на первую в этом сезоне вечеринку в «Руки вверх» баре. Стартуем в 22.00. 18+. Завтра после 5 вечера на «Радио Альфа» очередной конкурс «Счастливый номер». Желаю удачи.
1: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. «Радио Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В Крыму приостановили бронирование мест для размещения детей и прием несовершеннолетних на летний отдых. Ограничения введены ради безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Запрет продлится до 1 сентября. Глава республики попросил отнестись с пониманием к новым правилам. Число выпускников, которые сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов, выросло со 155 в прошлом году до 260 человек в текущем. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС. Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail». Еще 20% хотели бы тратить от 100 до 150 тысяч, если бы расходы не зависели от текущего дохода. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра, в среду, 24 июня. В Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем до 17 градусов. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+, утром в будни после 9 разыгрываем пригласительные билеты на любой фильм в Cinema 5 iMall Esplanada. На правах рекламы. Уже сегодня смотрите в кинотеатре Cinema 5 iMall Esplanada семейную комедию «Робо-няня» 6+. Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Но каждый шаг героини контролирует экспериментальный робот с искусственным интеллектом. Девочка решает вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках, веточка. Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Что на дорогах Перми? Снова пора посмотреть. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение. Самые крупные скопления транспорта на Стахановской и Мира от моста до Советской Армии, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Героев Хасана от Усольской до Чернышевского, на Куйбышева от Солдатова до Чкалова, от Екатерининской до Революции, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Васильева от Героев Хасана до Куйбышева, а также на Ленина от Куйбышева до Максима Горького и от 25 октября до Куйбышева.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль. Уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Волатильность на мировом энергетическом рынке влияет на российскую экономику, но никаких сомнений в стабильности макроэкономических показателей нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента признал, что энергетические рынки сейчас подвергаются серьезным испытаниям, однако Россия не имеет причин для беспокойства относительно своей макроэкономической устойчивости, сообщает агентство ТАСС. Песков также упомянул заявление президента Владимира Путина и отчеты премьер-министра Михаила Мишустина, неоднократно подтверждающие прочность российской экономики. В Госдуме предложили определить правила использования искусственного интеллекта в образовании. Законопроект направлен на отзыв правительству, передает РИА Новости. Согласно документу, образовательные организации будут обязаны использовать только верифицированные государственные ИИ-системы и обеспечивать защиту персональных данных учащихся. Автор инициативы, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что ИИ – это современные возможности, которые нужно регламентировать и для которых необходимо установить пределы. В Пермском крае проходит приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения. Абитуриентам доступно более 25 тысяч бюджетных мест. В регионе работают 23 вуза и их филиалы, а также 63 учреждения среднего профессионального образования. На бюджет в вузах планируется принять 7956 первокурсников, в колледжах и техникумах 17500 студентов. Прием документов в вузы продлится до 20 июля для поступающих по вступительным испытаниям и до 25 июля для абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ. Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказалась чистка ковров и мягкой мебели. Ее назвали 60% опрошенных. Далее в списке мелкий бытовой ремонт. Главная причина обращения к специалистам по мытью окон – ожидание более быстрого и качественного результата. Так ответили 52% респондентов. Еще 42% заявили, что у них нет времени и сил на эту задачу. Каждый третий считает мытье окон сложным для самостоятельного выполнения. Еще треть опасается работать на высоте. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиников имена Пермь». Многопрофильный центр «Клиников имена» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 24 июня в среду в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 15 градусов, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Нужен надежный забор или металлоизделия под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.

0: надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
5: На радио «Альфа» снова информация о загруженности пермских дорог. На 6 баллов оценивается она к настоящему моменту, по данным Яндекс.Карт. На Героев Хасана от Усольской до Чернышевского можно потерять более 15 минут. Такая же ситуация на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Луначарского. Затруднение минут на 10-12. На Куйбышева от Павла Соловьева до Солдатова. На Ленина от Попова до Максима Горького. От Николая Островского до Куйбышева. На Стахановское шоссе Космонавтов до Мира. На Сибирское от Советской до Революции.
3: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
9: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
10: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
9: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
11: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
9: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
10: Погнали!
9: perm.menslookstore.ru.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Хорошо, когда двор как маленький парк. Когда квартира с отделкой. В доме паркинг, кладовые и колясочные. Хорошо, когда рядом с центром. Хорошо, когда квартиры с максимальной выгодой. И все это здесь, в Садовом квартале от строительной группы развития.
2: Звоните 204-61-77.
3: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
6: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 250 2777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Посмотрим, как сейчас обстоят дела на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, есть серьезные пробки, в частности, на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Луначарского, на Куйбышева, от Павла Соловьева до Солдатова, на Ленина, от Николая Островского до Куйбышева, и от Попова до Сибирской, на Компросе, от Петропавловской до Первой Красноармейской, еще на Революции, от шоссе Экспонатов до Компроса, на Монастырской, от Сибирской до Попова.
12: Радио Альфа, 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
14: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
15: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
14: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
16: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».
8: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
9: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Украина готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Об этом заявил постпред республики в ООН Андрей Мельник. Он заявил, что протянутая рука Украины повисла в воздухе, и терпение Киева не безгранично. Конец цитаты. Если совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, передает газета РУ. По словам Мельника, Украина может изменить позицию о прекращении огня по линии соприкосновения. Уже большой компромисс. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Эксперимент будет проводиться на мощностях подведомственных минхозяйственных учреждений и Россотрудничества в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Сербии, Турции и Узбекистане. Он стартует 1 июля и продлится до конца следующего года. В эксперименте примут участие Фонд пенсионного и социального страхования России. Проверять готовность помещения за рубежом к участию в эксперименте и защищенность каналов связи будет ФСБ. Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня в 48 российских регионах в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости, проанализировав региональные документы. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Запрет действует на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Северо-Западе, в Центральной России и республиках Северного Кавказа. Сервис «Суперджоп» спросил у пермяков, где бы они хотели провести идеальный отпуск. 44% ответили, что лучшим вариантом считают отпуск в России. Треть опрошенных предпочли зарубежную поездку. 26% не смогли определиться. При этом мужчины чаще женщин голосовали за внутренний туризм. Среди молодежи до 35 лет зарубежный отдых выбрали 37% опрошенных. Среди старшего поколения лидирует внутренний туризм, почти половина опрошенных. Среди заграничных направлений пермяки чаще всего выбирали Турцию, Италию и Таиланд. В России самым популярным местом отдыха стали Сочи и Адлер. В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси. Церемония состоялась в городе Кутралько. 26-метровый монумент весом 70 тонн изображает восьмикратного обладателя золотого мяча в форме сборной Аргентины, стоящим на коленях с вытянутой вверх правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира, на груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Ранее самая большая статуя Месси высотой 21 метр была установлена в индийской Калькутте. В начале июня статую демонтировали из-за жалоб на неустойчивость конструкции при сильном ветре. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 24 июня в среду в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 15 градусов, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Перми плюс 19.
2: Реклама. Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
3: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
2: Слушай, во Флеболге сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.

Скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.

0: горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
2: А это что? Розы на штамбе.
1: Я тоже хочу.
2: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
1: Куда ехать?
2: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Яркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огрин 106-594-783-57.
5: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
6: Посмотрим, где в Перми сейчас самые крупные заторы. На 4 балла в целом загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. На Стахановской пробка минут на 15 от шоссе Космонавтов до Мира. Заторы минут на 7-8 на Карпинского от моста до Стахановской. На Компросе от Петропавловской до Революции. На Пушкина от Николая Островского до Компроса. И на Революции от Куйбышева до Компроса.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОИ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
2: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться?

0: А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Фестиваль подарков в ТЦ «7 пятниц». Совершайте покупки от 1000 рублей до 30 июня. Заполняйте купон и выигрывайте сертификат на шопинг на 50 тысяч рублей. И множество других призов. Сроки акции с 15 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в официальной группе во ВКонтакте «ТЦ 7 пятниц». 18+.
5: Коротко о самых серьезных затруднениях на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорт скопилось на Стахановской, шоссе Космонавтов до Мира, на Пушкина от Николая Островского до Компроса, на Карпинского от моста через железную дорогу до Стахановской и на Компросе от Монастырской до Екатерининской.
6: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио Альфа 104.1 FM в Перми, 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин поручил подготовить план мер для поддержки внутреннего рынка топлива. Решение приняли по итогам совещания с вице-премьером Александром Новаком. Нефтяные компании сообщили, что увеличивают производство нефтепродуктов и вводят новые мощности. Отдельно на совещании обсудили поставки бензина и дизеля сельхозпроизводителям в период сезонных работ. Профильным ведомствам поручили подготовить дальнейшие меры с учетом уже действующих механизмов регулирования. В правительстве подчеркнули, что ситуацию с поставками и стоимостью топлива продолжает держать на контроле. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр такси она должна соответствовать установленным требованиям к производству. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 30-го года. Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского округа ищет подрядчика для разработки проекта ликвидации полигона в Чайковском. Как сказано в конкурсной документации, полигон твердых коммунальных отходов действует с 1966 года. С 1 января 2016 года он закрыт по решению суда. Площадь накопленного вреда окружающей среде составляет 12,5 гектаров. Подрядчик должен разработать проект ликвидации полигона и получить положительное заключение госэкспертизы до 30 мая следующего года. Максимальная цена контракта составила 25 миллионов рублей. В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала. Им оказалась форма благодарности в рабочей переписке. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на аналитиков. Исследование показало, что использование сокращения СПС вместо полного спасибо коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие полгода в среднем на 15%. Этот результат получен после исключения влияния должности, возраста, стажа и даже отрасли. То есть связь можно считать значимой независимо от контекста. Особенно показательны случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет сокращенное спасибо руководителю или в переписке с коллегами, где остальные используют полную форму. Сотрудник уже экономит не время, а психологическую энергию, которую не готов тратить на поддержание формальной вежливости. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В среду, 24 июня, в Перми будет облачно, дожди, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 15 ближайшей ночью, завтра днем в Перми до плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии — кадуцей – древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
0: Радио Альфа. Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
4: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106-694-783-57.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, бань. Банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы. Вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы, день тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис» – отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29, телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония. Свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 24 июня, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночи плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду 24 июня в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. Интенсивность событий усилится. Возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы, вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
0: Радио Альфа.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. В среду, 24 июня, в Перми будет облачно, ожидаются дожди. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 15 градусов, завтра днем до плюс 17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет. Обсессия.

Музыка, которую мы любим. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.